0: Christine Holmert.
1: Q Music is proud to be fout.
2: 941.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».